0: случае полной остановки импорта хватит примерно на 9 дней. Румынская компания «Nuclear Electrica» приобретает электроэнергию из Украины с помощью молдавского поставщика «Энергоком», который выступает оператором сети при закупке и поставках. Импорт необходим для покрытия дефицита, возникшего после остановки первого энергоблока Черноводской АЭС, и должен снизить нагрузку на румынский рынок электроэнергии. В «Энергокоме» заявили, что Молдова поддерживает Румынию, как Румыния ранее помогала нашей стране в сложные периоды. Компании сотрудничают в рамках соглашения о повышении энергетической устойчивости и взаимной поддержки. Румынские военные взорвали скалу Пыржуая, чтобы увеличить приток воды к Черноводской атомной электростанции. После подрыва специалисты начнут углублять русло и перенаправлять поток Дуная. Из-за продолжительной засухи уровень воды приближается к историческому минимуму. В Румынии уже введен режим повышенной готовности в энергетике, а жители призывают экономно расходовать электроэнергию. За последние сутки в Молдове произошло 41 возгорание сухой растительности. Огонь уничтожил более 20 гектаров сухостоя. Самый крупный пожар произошел в селе Дезгинджа, где выгорело около 10 гектаров. Возгорание также ликвидировали в нескольких районах страны. Спасатели напоминают: не поджигайте сухую траву и при обнаружении пожара сразу звоните по номеру 112. Пожарные из Молдовы провели первую миссию в Греции. Вторую группу молдавских пожарных привлекли к тушению пожара возле населенного пункта Неотриглия. 12 спасателей с 4 спецмашинами более 6 часов ликвидировали скрытые очаги возгорания, охлаждали поврежденные участки и предотвращали повторное распространение огня. Всего в Греции находится 24 молдавских пожарных, которые будут работать до 15 августа. Тем временем в Греции произошла трагедия. Два вертолета столкнулись во время тушения сильного пожара. В результате аварии 2 человека погибли, еще 2 выжили. Более 85% примарий Молдовы начали процесс добровольного объединения. Президент Майя Санду заявила, что более 400 местных администраций уже приняли окончательные решения по добровольной амальгамации. Глава государства поблагодарила местных избранников за участие в процессе и призвала остальные примарии продолжить переговоры. По ее словам, объединенные населенные пункты получат дополнительные финансовые ресурсы от правительства для решения важных вопросов. Около 200 примарий находятся на финальном этапе и могут завершить процесс до конца августа. Еще около 160 местных администраций пока не смогли достичь соглашения. Напомню, примарии, начавшие процесс до 31 июля, смогут завершить его до 1 сентября. И о погоде. Во вторник, 4 августа, в Молдове будет действовать желтый код опасности в связи с жарой. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 36 градусов. Ночью температура составит от 16 до 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточного направления. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Ундели культури, ундели комуникари.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Новые цены утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Они вступят в силу после публикации решения в Monitor Official. Стоимость питьевой воды увеличится с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов за кубометр. Канализация подорожает с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов. В итоге бытовые потребители будут платить 20 леев 66 банов за кубометр воды и канализации вместо нынешних 18 леев 62 банов. Нары также утвердила новые тарифы для операторов в Окнице, Кайнарь и Юрчень. В августе счета будут рассчитываться пропорционально. Потребление до вступления новых тарифов оплатят по старым ценам. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан назвал ситуацию с визитом афганской делегации неловкой и неприемлемой. По его словам, Молдова не признает правительство Талибана, а разрешение на визит стало результатом ошибки в оценке и межведомственной координации. Тофан пояснил, что обращение поступило от молдавской компании, которая хотела расширить экспорт сельхозпродукции в Афганистан. По его словам, эти поставки сами по себе не нарушают санкционный режим ЕС. Премьер заявил, что власти пересмотрят процедуры выдачи виз и усилят координацию между государственными учреждениями, чтобы подобные ситуации не повторялись. В клинике Белц назначен новый исполняющий обязанности директора. Министр здравоохранения Александр Угаснаш сообщил, что Людмила Капчеля, ранее работавшая в районной больнице Флорешт, будет временно исполнять обязанности директора клинической больницы Белц. По словам министра, это решение необходимо для стабилизации работы учреждения и улучшения управления. Новый исполняющий обязанности директора должен наладить административные процессы и обеспечить эффективный диалог с сотрудниками. Кроме того, Министерство здравоохранения проведет комплексную проверку в клинической больнице Белц. Проверка будет касаться управления учреждением, санитарных условий, организации медицинских услуг, использования государственных средств и процесса принятия административных решений. Правительство Молдовы выделит более 6,5 миллиардов леев для поддержки примарии, которые выбрали добровольное объединение. Средства направят на развитие инфраструктуры, улучшение услуг и укрепление новых административных структур. Один из стимулов предусматривает выплату 3000 леев на каждого жителя объединенных населенных пунктов. В приоритете ремонт дорог, модернизация водоснабжения и канализации, освещение улиц, а также развитие школ, медицинских и социальных объектов. Более 85% примарий страны уже начали процесс добровольного объединения. В Молдове снизится цена на бензин. Стоимость дизельного топлива останется прежней. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 5 августа. Бензин А95 подешевеет на 8 банов и будет стоить не более 30 леев 67 банов за литр. Цена дизельного топлива останется без изменений – 32 лея 82 бана за литр. Напомню, ранее правительство утвердило меры по стабилизации топливного рынка, включая изменение формулы расчета цены на дизель, увеличение торговой наценки и упрощение процедур импорта топлива. В Молдове объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Синоптики предупреждают о сильной жаре, которая сохранится в среду и четверг. На большей части территории страны температура воздуха может подняться до 38 градусов, а на севере до 35. Гражданам рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11:00 до 18:00. Пить больше воды, носить легкую одежду и головные уборы. Специалисты также советуют отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления напитков с кофеином. Число пострадавших в результате атаки дронов на Московскую область выросло до 10. По данным губернатора Андрея Воробьева, 8 человек были доставлены в больницы. Семеро находятся в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Наибольшие повреждения зафиксированы в районе Чехова, где после атаки произошли пожары. Загорелся склад в промышленной зоне Новоселовки. Также повреждены электроподстанции и административное здание. Несколько потребителей в 5 регионах Украины временно остались без электроэнергии после российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Компания «Укрэнерго» сообщает, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. И о погоде. Сегодня 4 августа, напоминаю, действует оранжевый код опасности из-за жары. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 38 градусов. Ветер будет дуть северо-восточного направления слабый. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: 14 și 5 minute, suntem live la Zi de zi, o emisiune prezentată astăzi de Svetlana Bogatu, partea a doua a ediției Ne poartă la Ungheni, acolo unde săptămâna trecută am avut o întâlnire cu ascultătorii noștri. Scoarul Înfrățirii a găzduit un eveniment de suflet la care cei prezenți au avut posibilitatea să descopere lumea radioului. Un eveniment moderat de colegii noștri Svetlana Sârbu și Anatol Caciuc. Vă invităm să descoperiți în continuare oamenii și impresiile din cadrul acestei întâlniri. Audiție plăcută!
0: Radio Moldova. Vocea care ne adună împreună.
6: Când spunem radio, spunem realizatorii de emisiuni, echipe, dar spunem înainte de toate ascultătorul. Pentru că ori de câte ori venim în fața microfonului, suntem cu gândul la fiecare dintre dumneavoastră.
7: Vom încerca să facem o succintă prezentare a grilei de emisie Radio Moldova, să vă amintiți și dumneavoastră, poate, care sunt cele mai ascultate emisiuni care au ajuns în casele dumneavoastră.
6: Spunem de obicei că ziua bună se cunoaște de dimineață, iar diminețile la Radio Moldova au mai multă culoare, sunet și dispoziții, grație emisiunilor Aurora și Dimineața cu Radio Moldova.
0: Dimineața cu Radio Moldova.
8: Bună dimineața, începe dimineața cu Radio Moldova alături de Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa. Cam așa ne începem dimineața în fiecare zi, dar astăzi vă spun bună ziua, bună seara sau bună după amiază. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă și mă bucur foarte mult să vă văd. Este chiar interesant să vedem ascultătorii noștri în față, pentru că de la microfon e mai greu, doar ne imaginăm. Da, dimineața cu Radio Moldova este emisiunea care setează tonalitatea zilei, dacă putem zice așa, un radiomagazin complex cu diverse informații din mai multe domenii, sănătate, sport, social-politic, divertisment, de ce nu, și desigur multă muzică pentru toate generațiile, ca să prindem energie, să prindem motivație în fiecare început de zi. În fiecare dimineață încercăm să vă oferim o imagine de ansamblu cu rubricile noastre, știri de ultimă oră, dar nu suntem singuri, alături de noi sunt și colegele noastre, Ionela Condrea și Mihaela Petrov. Vă invităm să ne ascultați în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 7 și 5 minute până la ora 10. Vă mulțumim că sunteți aici și în fiecare zi alături de noi.
6: Vlada Severovanu, realizatoare și prezentatoare emisiunii Dimineața cu Radio Moldova. Ascultătorul nostru cu experiență, ascultătorul nostru fidel, știi deja că de ani buni partea grilei matinale, sau mai bine zis a grilei din prima jumătate a zilei, sunt și emisiunile Spațiul Public, Zi de zi, și bineînțeles amintesc că aici un proiect relativ nou în comunitate, în care colega noastră Svetlana Bogatu merge cu colindatul prin sate ca să afle cum trăiește lumea, cum trăiesc oamenii în Moldova. Și pentru că o emisiune bună, un prezentator bun este pus în valoare atunci când reporterii aduc materiale bune, vrem să-i amintim pe unei din reporterii noștri cei mai harnici: Natalia Mogâldea, Cristina Prisăcari, Nicoleta Furdui, care este aici, și Victor Balaniuc.
7: Îmi face plăcere să precizez că mai mulți dintre colegii noștri de la radio, pe lângă marea dragoste pentru instituție, își etalează talentul și în alte domenii, inclusiv în muzică. Deși este regizoare la Radio Moldova, are și o pasiune pentru muzică și argumentează de fiecare dată cu plăcere acest lucru. Și îmi face plăcere să o invit în scenă să vă cânte, să vă ofere cântece frumoase, pornite de la inimă la inimă, pe Anișoara Bragari.
9: Vă spun bună ziua, vă salut cu mare drag, stimații radioascultători. Activez în cadrul companiei Teleradio Moldova. Acum 3 ani am pășit pentru prima oară cu încredere datorită colegilor mei de la Radio, în calitate de regizoare radiodifuziune. Împreună cu redactorii, prezentatori, creăm cele mai frumoase emisiuni pentru dumneavoastră. Iar în paralel mai am o pasiune frumoasă, cum a spus și domnul Lukaciuc, muzica fiindu-mi și profesie de ceva ani. De aceea am venit astăzi în fața domniilor voastre să vă încânt cu muzica frumoasă. Toate vin și toate trec, noua

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главная тема этого выпуска. В Молдове сегодня вечером возможен дефицит электроэнергии. Правительство Молдовы призвало жителей экономно расходовать воду на фоне снижения уровня Днестра. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Далее подробней. В Молдове сегодня вечером возможен дефицит электроэнергии. Министерство энергетики прогнозирует на период с 21.00 до 23.00 дефицит около 130 мегаватт в час. Министр энергетики Дарин Джунгиету сообщил, что компания «Энергоком» и другие ответственные операторы принимают меры для закупки доступной на рынке электроэнергии. В том числе будут использованы механизмы аварийной помощи, которыми управляет «Молдэлектрика». По словам министра, если необходимые объемы энергии не будут найдены, существует риск временных отключений. Граждан призывают сократить потребление в часы пик, заранее зарядить мобильные телефоны, иметь под рукой фонари и не использовать без необходимости электроприборы в этот период. Правительство Молдовы призвало жителей экономно расходовать воду на фоне снижения уровня Днестра. Власти рекомендуют сократить время принятия душа, запускать стиральную машину только при полной загрузке, поливать растения утром или вечером, а также по возможности использовать воду повторно. В правительстве подчеркнули, что бережное отношение к воде поможет сохранить один из важнейших природных ресурсов. Призыв прозвучал на фоне обмеления Днестра после сокращения сбросов воды с Новоднестровского водохранилища. В Кишинев вырастут тарифы на воду и канализацию. Новые цены утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Они вступят в силу после публикации решения в Monitor Official. Стоимость питьевой воды увеличится с 12 леев 99 банов до 14 леев 3 банов за кубометр. Канализация подорожает с 5 леев 63 банов до 6 леев 63 банов. В итоге бытовые потребители будут платить 20 леев 66 банов за кубометр воды и канализации вместо нынешних 18 леев 62 банов. Нары также утвердила новые тарифы для операторов Вокнице, Кайнарь и Юрчень. В августе счета будут рассчитываться пропорционально. Потребление до вступления новых тарифов оплатят по старым ценам. В Молдове снизится цена на бензин. Стоимость дизельного топлива останется прежней. Нары объявила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать 5 августа. Бензин А95 подешевеет на 8 банов и будет стоить не более 30 леев 67 банов за литр. Цена дизельного топлива останется без изменений – 32 лея 82 бана за литр. Напомню, ранее правительство утвердило меры по стабилизации топливного рынка, включая изменение формулы расчета цены на дизель, увеличение торговой наценки и упрощение процедур импорта топлива. Государственная компания «Энергоком» продолжает закупать природный газ для следующего газового года. В новых тендерах приняли участие компании из нескольких стран, среди которых Румыния, Болгария, Люксембург, Мальта, Австрия и Греция. На аукционах компания запросила до 225 тысяч мегаватт в час газа на первый квартал 2027 года, с января по март. Также планируются ежемесячные поставки в декабре нынешнего года, январе и феврале 2027. Закупки проводятся по форвардным контрактом с ценой, привязанной к европейскому газовому индексу ТТФ. Такой механизм позволяет заранее обеспечить необходимые объемы для холодного сезона. Энергоком отмечает, что процесс закупок продолжается. Новые тендеры будут организованы в зависимости от потребностей страны и ситуации на энергетическом рынке. Информацию о заключенных контрактах компания объявит после завершения процедур. Правительство Молдовы выделит более 6,5 миллиардов леев для поддержки примарий, которые выбрали добровольные объединения. Средства направят на развитие инфраструктуры, улучшение услуг и укрепление новых административных структур. Один из стимулов предусматривает выплату 3000 леев на каждого жителя объединенных населенных пунктов. В приоритете ремонт дорог, модернизация водоснабжения и канализации, осветление улиц, а также развитие школ, медицинских и социальных объектов. Более 85% примарий страны уже начали процесс добровольного объединения. В Молдове растет число иностранных работников. В первой половине этого года в Молдове иностранным гражданам выдали более 5600 временных видов на жительство. Из них около 3900 для трудоустройства. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство работников приезжают из Непала, Бангладеш, Узбекистана, Шри-Ланки и Индии. Они заняты в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности, сфере хорека и службах доставки. Власти отмечают, что иностранные рабочие помогают восполнить дефицит кадров, однако остаются вопросы интеграции и соблюдения их прав. Поводом для обсуждения стали недавние случаи с более чем сотни работников из Непала и Бангладеш, которые жили в вагонах возле Кишинева. В инспекторате по миграции заявили, что работодатели несут ответственность за условия проживания сотрудников. При этом действующее законодательство пока не устанавливает четких минимальных стандартов для жилья иностранных работников. С 2027 года в Молдове вступит в силу новый закон о пребывании иностранцев, гармонизированный с нормами Европейского Союза. Эксперты подчеркивают, стране нужна долгосрочная стратегия трудовой миграции и равные условия для всех работников, независимо от гражданства. Работодателям в Молдове напомнили об обязательных мерах защиты сотрудников в период сильной жары. Национальная конфедерация профсоюзов заявила, что при температуре выше 30 градусов работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда. Речь идет о вентиляции помещений, перерывах для отдыха, достаточном количестве питьевой воды, а при необходимости изменении графика работы и сокращении нагрузки. В профсоюзах подчеркнули, что за несоблюдение требований по охране труда предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц до 200 условных единиц, для юридических лиц до 20 тысяч леев. В Румынии начали выдавать новые удостоверения личности с электронным чипом. С этой недели власти прекращают оформление классических документов старого образца. Новый электронный документ будет выдаваться бесплатно, а удостоверение без чипа можно будет получить за 39 леев. Старые удостоверения образца 1997 года будут оформляться только в исключительных случаях. Новый документ имеет размер банковской карты, а в его чипе будут храниться данные гражданина, включая адрес проживания. Уже выданные старые удостоверения останутся действительными до окончания срока их действия. Россия и Северная Корея вскоре могут получить первое автомобильное сообщение между странами. Новый мост через реку Туманную строится в Приморском крае рядом с уже существующим железнодорожным мостом Дружбы. Официально Москва заявляет, что проект поможет развитию торговли, логистики и приграничного сотрудничества. Однако в Украине среди ряда международных экспертов высказываются опасения, что сооружение может использоваться не только для гражданских перевозок, но и для военных целей. Отношения Москвы и Пхеньяна значительно укрепились после начала войны России против Украины. Северная Корея, по данным западных стран и Украины, поставляла России боеприпасы и могла направлять военных для участия в боевых действиях. Аналитики отмечают, что новый автомобильный маршрут может упростить перевозку грузов и людей, которые сложнее отслеживать, чем железнодорожные перевозки. Россия и КНДР утверждают, что мост предназначен для экономического развития и расширения сотрудничества. Его открытие ожидается в ближайшее время. Литва выделит более 12 миллионов евро на помощь украинским беженцам. Министерство финансов страны подготовило проект решения о выделении средств Министерству труда и социальной защиты. Почти 12 миллионов евро пойдут на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинцев в период с апреля по июнь этого года. Еще 310 тысяч евро предусмотрены на следующие месяцы. Средства направят на социальную помощь, поддержку детей без сопровождения, выплаты на интеграцию и компенсацию расходов детей на образование. Внутренних дел стран Европейского Союза обсудили ситуацию с массовым притоком мигрантов в испанскую анклаву Сеута на севере Африки. Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Государства-члены ЕС признали быструю и эффективную реакцию испанских властей, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка. По словам министра, около 70 тысяч из 72 тысяч мигрантов, которые недавно прибыли в Сеуту, уже покинули территорию. Он также подчеркнул, что шенгенская зона не была нарушена, поскольку североафриканская анклава Сеута не входит в шенгенское соглашение. В Греции крупный пожар на западе региона Аттика все еще не удалось полностью взять под контроль. Пожарные продолжают бороться с активными очагами возгорания. За территорией также постоянно следят с помощью дронов службы гражданской защиты. В операции задействованы около 450 пожарных, 126 пожарных машин и 22 пешие группы, а также волонтеры, местная техника и цистерны. Несмотря на улучшение погодных условий, власти предупреждают, что риск повторного возгорания остается высоким, поэтому работы по тушению и наблюдению за зоной продолжаются. И о погоде в Молдове. Завтра, 5 августа, будет действовать оранжевый код опасности из-за жары. Ветер будет дуть с северо-восточного направления, слабый. Температура воздуха в дневное время в тени повысится до 38 градусов. Ночью температура воздуха составит от 17 до 22 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова презентует в релуаре эмисиуня

0: Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем говорить о театре. В прошлый раз мы вспоминали все спектакли, которые были в этом году, в этих сезонах, которые мы освещали. А в этот раз у нас в гостях снова Рома Малай. Не так давно он у нас был, рассказывал про свой театральный сезон, про свои замечательные постановки, про выгорание, про то, что он устал быть актером. И вот когда мы говорили с Ромой об этом, Рома нам пообещал, что он приведет сюда Петру Марджиняна, который играет в Национальном театре Михая Минеску, дружит с Ромой. И из-за этого много Роме помогает и теперь работает еще и в Ромином спектакле, в каком мы вам сказали, но напомним. Рома, привет. Петру, привет. Спасибо большое, что ты у нас. Ты у нас впервые. Очень тебе благодарны. И спасибо за то, что ты согласился говорить с нами по-русски.
1: Здравствуйте. Я очень рад быть здесь с вами в этот прекрасный день.
2: Добрый вечер, Петру. Ну что, кровь надо менять. Вот все.
0: Сейчас. Смена крови.
2: Смена, да, пошла, все.
0: Ну, давай расскажем, о каком спектакле мы сегодня поговорим и почему сегодня здесь с нами Петру, несмотря на всю его уникальность и талант. Все-таки ты его привел сюда по какой-то причине определенной. Расскажи нам, по какой.
2: Ну, наверное, в первую очередь надо вспомнить тот момент. Вот Петру... Не просто для меня Петру, вот что касается масок комедии Дель Арте, это такое вот молдавская находка, потому что он имеет большой опыт работы с масками еще из Румынии, где он обучался актерскому мастерству.
0: И
2: где...
0: обучал твоих актеров, я так понимаю.
2: И обучал актеров со спектакля «Турандот». Он был ментором, он был мастером, скажем, мастер масок, да. И вот... как бы пришла его пора. В принципе, Петру расскажет больше. Это, наверное, не наверное, а точно. Это одна его мечта. Давняя, наверное, сыграть на Панталоне. Ну, вот именно вот Панталоне. Это такая самая классическая маска из комедии. И что не происходит, происходит как бы к лучшему, да, и незаменимых людей нет. Тут такие обстоятельства, что вот надо заменить. И как раз Панталоне, и как раз Петру, да, он не владеет мастерски русским языком, но с каждым днем репетиционным...
1: Но хотя я могу рассмешить коллег на сцене во время репетиции, когда я неправильно говорю одно слово.
2: Абсолютно. Да, Петр, ты можешь продолжать. В принципе, я все сказал. Один из главных вот мотивов, скажем, это вот то, что он как никто другой знает изнутри, как работать с маской и под маской, да?
0: Да, Петру, поговорим с тобой прежде всего. Ты знаешь, как работать с маской и под маской, как сказал Рома. Каково тебе смотреть на результат твоей работы на сцене? Вот ты смотрел «Турандот», понравилось ли тебе, как актеры исполнили то, чему ты учила? И вот Ромина воплощение тоже твоего.
1: Я тоже, вот я думал об этом. Я думаю, что это редкая удача видеть что-то, и видите это не раз, потому что я видел спектакль Ромы где-то 4 раза. Я еще был на репетициях, я видел, как строился этот спектакль. Я не знал, что буду играть эту роль. Я узнал об этом только месяц, 2 месяца назад. Но я как будто бы и чувствовал это, потому что год назад, когда артист, который сделал маски, Алекс Мединский, очень интересный парень, который и я, и Рома дружим с ним, он, который сделал маски при помощи 3D-устройства, 3D-принтера, я как будто бы чувствовал, и я тоже взял себе одну такую маску. То есть...
0: Просто для себя.
1: Да. То есть маска, с которой я играю, она сидела на моей полке где-то год.
0: А, то есть это интересно. Ты не возьмешь маску актера, который был?
1: Я их меняю. Маска актера, который был, она уже заряженная. Потому что моя маска, она уже прошла через... Ну, у нее выпал нос один раз.
2: Из-за меня, кстати.
1: Да, из-за Рома. Ну и не из-за Рома.
0: Что случилось?
2: Нет, мы в Хэллоуин вышли в масках комедии для арт по улице. И разные там чудики.
1: Да, и маска ударилась.
0: Об чью-то руку.
1: Об чей-то нос или лоб, кажется.
2: Да, да.
1: И у нее упал нос. Потом на репетициях уже в театре маска тоже началась
0: ломаться,
1: да, и я уже использую маску Виталика, потому что, видимо, она прочнее, видимо, она уже заряженная с актером, который играл до меня. У нас чуть-чуть с Ромой есть такая маленькая полемика, потому что у моя маска, у нее нету бровей, а маска предыдущего актера имела брови. Мне нравится, когда она без бровей, но у нас еще хорошо, что есть время выбрать и выяснить.
0: Ром, почему нужны брови, панталоны?
2: Я обещал Петру, что я их подстригу. Ну, мне нужно это как художественный такой акцент некий, да? Вот белые бровки, я их сделаю чуть-чуть. Вот Петру не нравится, они слишком широкие, из-за этого не видны глаза.
1: Да, артиста, что правда. Я думаю, что глаз, чтобы у маски есть резон, если видны глаза человека под ней.
2: Мы еще даже не приняли окончательное решение. У нас две маски очень... Они не идентичны, но очень прям, ну, идентичны по форме, потому что тот же принтер, да, тоже матрицу исполнял, но маска, да, опять же, предыдущего актера, как сказал Петру, она заряжена его энергией, да, и вот Петру не нравятся эти пышные брови. Я ему сказал, что мы подрежем и попробуем в сентябре оба варианта и посмотрим уже в спектакль, с каким... кем выйдем.
0: То есть, когда в сентябре мы пойдем смотреть Турандот, нам нужно будет обратить внимание на то, есть брови у Петра или нет.
2: Да, да,
0: и вы поймете. Кто победил.
2: Вы поймете.
0: Мы поймем, кто.
2: Ну, это не борьба. Да. Нет. Ну, я, опять же, не настолько настырно хочу, чтобы именно вот эта маска была предыдущая. Поэтому... Как бы я даю свободу актеру. Если он чувствует себя удобнее в своей маске, да пусть играет, там разница небольшая. То есть он хочет зарядить ее, может, своей энергией. Хотя в предыдущей маске хорошая энергия, там осталась такая,
1: да,
2: панталонская,
1: да,
2: тоже.
1: Да. У меня очень большая ответственность, потому что вот вы даже можете слышать меня, я, кажется, уже из начала интервью уже где-то 3-4 слова точно сказал неправильно, общаясь на русском.
2: Ой.
1: У меня большая ответственность взять эту роль и что сумею продолжить, что было хорошо продолжить, что возможное сменить. Может быть, это тоже такая, как так сказать, привилегия, потому что этот материал «Принцесса Турандот», и именно вот этот персонаж, он позволяет импровизации. У меня нету, у меня есть сценарий текста, но у меня нету ни одного прописанного слова. То есть все, что я, что все, что выходит из моего рта, это мои слова. Я все строчки этого панталоны, они между строчками других персонажей.
0: Вот я хотела об этом и спросить. Мы о Турандот здесь говорили, и на репетиции мы были, и с актерами мы общались, и про интрижки ты нам рассказал.
2: Интрижки.
0: Мы много чего знаем про Турандот. Это роль импровизационная. То есть, окей, ты импровизационный актер, как говорит Рома, но это больше физический момент, да? Ты можешь показать руками, лицом, всем остальным. Но там есть еще и текст. Ты не можешь молчать весь спектакль. Даже если ты очень талантливо кривляешься, все равно не получится просто молчать. Вот. И это значит, что тебе придется взаимодействовать с актерами, которые разговаривают на русском. И так как ты не можешь заучить просто роль, вот как ты на это согласился? У тебя вообще был опыт играть на русском языке до этого?
1: Нет, никогда не был. Единственный опыт игры на русском языке был в студенчестве, когда в нашей группе наш учитель в Румынии пригласил режиссера из России, Александра Огарева. И он поставил с нами такую коллаж из пьес Чехова. Но из-за того, что Александр Огарев не знал, не умел общаться ни на английском, ни на румынском,
0: нам пришлось учить русский.
1: Мне пришлось быть переводчиком. И в этюдах вот я позволял себе играть на русском. Даже если у меня, например, партнеры были на румынском, но мы так хорошо знали сцены из Чехова, ну, либо из «Чайки», либо из «Трех сестер», что мне позволяло экспериментировать и играть свою роль на русском, пока что мои коллеги на румынском.
0: То есть это такой небольшой опыт студенческий?
1: Да, и очень маленький, крохотный.
0: Больше ты работаешь в Национальном театре, вы там играете на румынском языке. Есть, вот я смотрела «Градина Дистикла», он наполовину, но все равно ты там играешь, но, по-моему, ты поешь там. У тебя там такая роль не...
1: Я в «Градина Дистикла» не пою, я пою много в «Кирица Концерт», Но в «Гранинаде стекла», да, я тоже появляюсь.
0: Но
1: у меня есть...
0: Там, да?
1: Нет, это не, нет, ты? Не, это не я.
0: Извините.
1: Может быть, мы похожи. Персонаж с гитарой чуть-чуть другой. Или, может быть, вы вспомнили меня в спектакле «Кирица», где я с гитарой много.
2: «Интрига Шьюбири», это тоже с гитарой.
1: Да, да, да, да. Я гитарный актер. Где, возможно, меня...
0: Будет ли гитара у панталона?
2: Ну вот, у панталона другие инструменты как раз таки. И что хочу добавить, что спектакль видоизменился.
0: А, окей. Ты что-то внес какие-то...
2: Он внес. Даже не от него исходят импровизации, какие-то мы фиксируем. То есть то, что осталось от предыдущего актера, там процентов 60.
0: Угу.
2: Остальные 40 дополнил новый актер.
0: Но все равно ведь даже то, что делал предыдущий твой актер Виталий Павлюков.
2: Да, Виталий Павлюков.
0: Да, но все равно, если это импровизация, соответственно, там не было какой-то оформленной роли, или она была какая-то?
2: Там есть структура. Есть структура, в которой надо, вот рамы, да, в которых надо удерживаться.
1: Есть очень интересная ваза, но в аду или сок, или вино... Или виски мы добавляем.
2: Окей.
0: Хорошо, что тогда будет с соком, вином или виски в посуде, которая называется «Панталоны» в новом, обновленном Турандот?
2: Ну, одну могу один спойлер так сделать маленький.
0: Давай, хоть какой-то. Я с прошлого эфира тут тебе расскажу. Ты нет, я вот так, я не буду.
2: Нам даже удалось оправдать с помощью импровизации Петру оправдать вот этот его акцент, да, потому что...
0: Он иностранная маска?
2: Он не, ну вот в этом фишка. Маски ведь коренятся в Италии.
1: Угу. Венеции. Вот именно Панталоне,
2: север.
1: Панталоне Венециано.
0: Угу.
1: Вся Венеция, у меня была, извини, Рома, что перебиваю, у меня была честь посетить Венецию в прошлом месяце, наконец-то увидеть этот город. Угу. И я заметил, что Панталоне там как мерчендайз. То есть там отель, панталоны, маски, панталоны продаются.
0: И ты приходишь к Роме и говоришь, я венецианец, получается.
1: Да, я сказал Роме, что у меня итальянские корни.
2: Там он в спектакле даже об этом говорит. И все оправдано, потому что у него прабабушка имела какие-то дела с самим Юлием Цезарем. И все это оправдано. Вот вам маленький спойлер. И тогда понятно, почему у него акцент. Он из корней латинских вышел, и вот он играет в китайской сказке с итальянскими, на русском с итальянским акцентом.
0: Ну, это очень интересно звучит.
1: Да, это магия глобализации. На русском китайские сказки, написанные итальянцам. С итальянскими персонажами в Молдове.
2: И итальянский, латинский акцент еще сверху.
1: Да.
2: Добавлен. И все оправдано. И все круто. И все
0: актеры твои, которые играют в этом спектакле уже сколько? Год в Турандоту или больше?
2: Больше, мне кажется.
1: Больше. Мне кажется, это был декабрь 2024 год.
2: Да.
0: Ну вот.
2: Скоро два года.
0: Примерно, скоро два года. Актеры играли себе друг с другом. И тут среди них появляется их педагог, по сути.
2: Ну, да.
0: Который их обучил.
2: Да.
0: И становится с ними в один ряд и говорит, я теперь тоже актер. И, ну, то есть я теперь актер.
1: Я тоже с вами играю.
2: Я с вами,
0: да, теперь играю. Есть ли какое-то напряжение среди людей? Потому что, ну, знаешь, когда твой учитель рядом, ты как бы такой, а вдруг я что-то...
1: Вот напряжение у меня. Я чувствую огромное напряжение.
2: Потому что планку нужно держать.
1: Да, планку нужно держать. Я очень рад, что я успел... Хорошо, что тогда, когда мы ставили спектакль с Ромой, то я не просто приходил как какой-то учитель, показывал что-то и потом уходил. Хорошо, что я успел подружиться с актерами. Я построил очень большую дружбу и с Виталиком даже.
2: Да, конечно.
1: И с Даниэлом Мунтяном, с которым мы общаемся очень часто. С Артемом Гончаровым, который играет главную роль. С Алиной Гриневич, который тоже наш партнер, она играет Труфальдиньо. С моим хорошим приятелем Яков Гребененко, который даже мы с Ромой и с ним недавно взяли так... Он, кстати, взял нас так за ухо. Мы вместе спортом начали заниматься.
0: То есть, да? Теперь тоже тэквондист?
2: Ну, как тэквондист? Мы больше...
0: Смотрим.
2: Физика.
1: Ну, мы делаем элементы тэквондо. Я попробовал что-то, и спина болит уже еще и сейчас.
0: Понятно, я вот на этом микрофоне хотела спросить, сколько актерам можно заниматься такими видами спорта? Вы же можете травмироваться.
2: Не, упор идет просто на поддержание формы.
0: Занялись спортом.
2: Это, да, Яша хочет из нас сделать.
1: Ну, это очень хорошо.
0: Есть ощущение, что у Яши есть какой-то план на вас.
2: Мне кажется, да, он хочет какую-то секту свою открыть, бойцовскую, да. Но мы не бойцы, мы артисты, во-первых. Но, опять же, поддерживать форму.
0: Ты можешь сыграть бойца.
2: Конечно, безусловно. Поддерживать форму – это всегда полезно, ну, да, приятно. И, да. Все, вот. И, кстати, Петру можно будет поздравить. Это будет спектакль, назначен 18 сентября. Угу. И это у него, скажем, ну, исключительная такая премьера его в русском театре. Поэтому гулять будем!
0: Поэтому мы приходим на спектакль с плакатами в Киеве Петру.
2: Да, да. Петру мы тебя любим.
1: Это добавит еще больше давления на меня.
2: Но панталоны
1: обыграют. Потому что в таких спектаклях маска всегда смотрит в зал.
2: Да.
1: Маска ломается.
0: У вас нет этой четвертой стены.
1: Нет, нет, нет, абсолютно. Если маска не смотрит в зал, если лицо маски не смотрит на зрителя, маска умирает. То есть затылком нельзя работать. Можно работать только вот так.
2: Профиль
1: и фас. Да?
2: Или... Три четверти эмфас, да.
1: Да. Так что, если я увижу плакат со своим именем, то я буду волноваться еще больше. Я и так потею в этом.
0: Приходим на спектакль 18 сентября, отворачиваемся и не смотрим на Петру.
1: Нет, это еще хуже.
2: Вы что?
0: В общем, мы не нашли формулу, как смотреть спектакль.
2: Это такое новые формы, как бы, ну, появляются. Спектакль в любом случае обновится с его появлением, да.
0: Петру, расскажи мне про импровизацию. Мне очень хочется понять, вот, допустим, ты играешь спектакль один раз, да, и ты в нем импровизируешь. Второй раз ты заново импровизируешь, и каждый раз по-новому ты не можешь просто привыкнуть к тому, что ты уже придумал один раз, и делать это дальше. Как это происходит?
1: Это микс из всего. Вот это микс и из этого, что надо по-другому, с другой энергией входить в втором спектакле. Но это и значит, что надо всегда иметь заготовочки. Например, я и с Ромой тоже общаюсь с ним об этом. Например, и какие-то реплики, то иметь 3-4 разных варианта ответа на тот же самый момент в спектакле. И тоже об этом и предупредить партнера, чтобы он не думал, что я забываю текст, или все меняется, или я теряю контроль. Но вот в таком спектакле это микс и структура, очень, вот как мы говорили о структуре, который сказал Рома, это микс и из очень четкой структуры, но и из фристайла. То есть, да, это... Я сейчас импровизирую в репетициях и делаю по-разному, и в каждой репетиции по-разному, так, чтобы уже на спектаклях имелись 3-4, дай бог, 5 вариантов разных ответов, да, или взаимодействия.
0: Когда вы репетируете, в тебе просыпается вот это вот желание сказать Роме, я сейчас объясню этим людям, как сделать правильно, или ты все-таки полностью актер сейчас уже и никого ничему не учишь?
1: Не, полностью актер, уже исчезло.
0: Все
1: это.
0: На твои плечи легло, я так понимаю, да?
2: Ребята, ну, опять же, ребята варятся в этом уже 1.5 года, да? Поэтому они хозяева ситуации.
0: Ну, ты доволен, кстати? Я тебя в прошлый раз спрашивала, ты сказал, что ты еще не очень доволен.
2: Ну, почему? Они раскрылись. Я им дал практически, ну, полную свободу. Нет, не могу сказать, но каждый спектакль отличается от другого, и это круто. Они всегда какие-то находят актуальные темы, которые происходят еженедельно. Да, они всегда меняют какие-то, особенно там есть такой один... Я даже не знаю, как его называют. Такая маска, более такая честная маска, которая говорит правду. Да, которая говорит правду.
0: Который нам не...
2: Даниэль Мунтян. Он зачастую говорит то, что неудобно всегда слышать. Но
0: и
2: люди...
0: делает удивительные вещи.
2: Делает удивительные вещи. И опять же, в этом актуальность спектакля. Он всегда, будет ли он через 10 лет идти, он будет... Они маски будут поднимать темы нынешние.
0: Ну, пьеса была написана сколько лет назад? Очень много, скажем
2: так. 17 век.
1: Это 17
0: век, да. Но тем не менее до сих пор это актуально.
2: Ну, я постарался это сделать, да. Да. В этом, ну, маска не может быть не актуальна. В любое время, в какой бы она ни играла. Вот. Поэтому да. Опять же, приходите.
3: и смотрите.
0: Это будет, этим будет открываться театральный сезон или нет?
2: Нет, мне кажется, сейчас я даже... Нет, 18-го это будет. Угу. До этого будет Машинерия 12-го, потом там у них метод, скорее всего, они премьеры откроются. Угу. Вот у них метод недавно вышел.
1: Сергей. Очень, очень классный
2: хороший спектакль.
1: Мы почти смотрели.
0: Посмотрели?
2: Да.
1: Да, да, мне
2: тоже
1: нравится.
2: Советую.
0: Сергей
2: Кирьяк.
1: Я не смотрел сериал Squid Games, но вот кто-то, который смотрел с нами, сказал, что очень похоже.
2: Сравнивали, да.
1: Да, сравнивал ситуацию в пьесе «Метод» с ситуацией этого популярного сериала Squid Games. Так что, может быть, зрителям будет интересно.
0: Ну, по-моему, «Метод» еще будет идти, если я не ошибаюсь, только я не помню, какого
2: уже числа. Все, кажется. Уже вчера был последний, ага. Кажется.
1: Нет, нет, парни говорили, что, кажется, на следующей неделе.
2: Еще есть?
1: Где-то до конца июля.
2: Добивают
1: еще один спектакль будет, да.
0: Ну, в общем, мы можем посмотреть на сайте театра Чехова, будет ли «Метод» исходить на «Метод». Мы возвращаемся в Турандот.
2: В Турандот.
0: Благодарим Петру за то, что он согласился поучаствовать в Турандот на русском языке и с нами тут тоже на русском поговорить. Мы не прощаемся. Я просто хочу закрыть Турандот. Мы все поняли. Закрыть тему.
2: Окей.
0: Есть еще несколько тем, которые мне хочется обсудить. Просто у нас уже не очень много времени остается. Рома, значит, вопрос номер один. Где спектакль в кофейне?
2: Это пауза.
0: Это
2: такая уже колючая тема. Много событий произошло, особенно начиная с января этого года. Я говорил в прошлый раз. Много,
0: мы с тобой
2: много
0: делали интервью для «Молдова-1» в конце прошлого года, и ты там, вот, кажется, впервые рассказал о том, что у тебя есть вот такой вот план, и ты очень хочешь.
2: Да.
0: И в каком-то еще интервью после этого на радио здесь ты тоже об этом упомянул. Интересно, что происходит.
2: Я никогда не откажусь от этого проекта. Очень, опять же, вот наложилось, как на слоенку какой-то, или там пирог какой-то. Вот много-много слоев, очень много я задействован был. И с уродом произошло, что произошло, то есть надо его восстанавливать. То есть есть какие-то вещи, которые идут на опережение. То раньше актриса не могла, одна приглашенная. Потом она может, а я не могу. В общем... Пока этот проект в воздухе, но я никогда его не забуду. Я вернусь к нему обязательно, попробую даже вот этой осенью параллельно с «Уродом», восстанавливая «Урода», добивать вот этот спектакль в кофейне.
0: Ну, я очень тоже, хочу, потому что звучит интересно.
2: Но...
0: И я думаю, много кому хотелось бы на таком побывать. Поэтому успехов тебе. Я надеюсь, что все получится. Переходим к Петру. Мы знаем, что у Петру есть очень интересный проект, которым вся моя лента в Инстаграме этой рекламой полна. Поэтому давай, пожалуйста, расскажи нам, что такое Яко-театр.
1: О, Яко-театр — это маленький театр в чемодане. Очень это... Очень легко транспортируемый.
0: Ага. Да ты прекрасно говоришь по-русски, зачем же ты нам брал?
1: Я чувствую себя как на скейтборде, который стремится вниз, вниз, вниз. Я еще держу контроль. Да, да. Яко-театру — это такой милый проект. Пока что в Яко-театру есть только один рассказ, один спектакль, который называется «Где живет твоя удача?». На русском языке этот спектакль играет мой партнер Максим Густой, актер из театра имени Роз Кишинев. Актер из театра «С улицы Роз». Я играю этот рассказ, который он был практически взят из одного канала YouTube, где один рассказчик, англичанин, рассказывает эту повесть.
0: То есть вы перевели на русский?
1: Да, мы перевели на русском, на румынском. Я один раз даже сумел сыграть, то есть прорепетировать этот спектакль и на английском. Mm-hmm. Когда я репетировал его через камеру веб, в Zoom, вместе с артисткой, которая сделала этот чемодан, именно сделала этот спектакль, Юдит Хоуп из Великобритании. Она, у нее есть очень специфический стиль работы с марионетками. И я так и сказал в момент, когда я открыл посылку из Великобритании с чемоданом и со всеми персонажами, я так и сказал, что 80% из всего спектакля уже сделаны, потому что марионетки очень красивые.
0: Так расскажи нам, я думала просто, что это, я тут выясняются какие-то вещи удивительные. Да. Как произошел вообще тогда этот проект в Молдове? То есть вы где-то, это франшиза какая-то или что это?
1: Я не знаю, если это франшиза.
0: Я думала просто, что вы сами придумали этот чемодан. Оказывается, это откуда-то приехало.
1: Это была инициатива других людей, которые они нашли эту артисту, они, кажется, увидели ее, может быть, за границей. И они подумали сделать вот такой продукт для

0: это один рассказ из ирландского фольклора. Да. И мы надеемся сделать еще больше
1: рассказов. Пока что это для детей, я так понимаю, да?
0: Это для детей, но я... Но
1: может ли быть там поставлен какой-то более серьезный спектакль в чемодане? Какой-то для взрослых? Марионетка.
0: Это было бы интересно сделать. Надо найти рассказы для взрослых с марионетками. Это может быть... Я говорил и об этом рассказе «Где живет твоя удача». Это одна из тех... Один из тех рассказов, которые похожи и на «Маленького принца» Антуана Сент-Экзюпери. Все говорят об этом рассказе, что мы его понимаем в одной мере, когда мы ребята,
1: да.
0: И в вообще другой мере, когда мы взрослые. И мне кажется, то же самое и с этим рассказом. Взрослые очень интересно реагируют, когда видят этот спектакль вместе с ими детьми. Да, они смотрят на него, они понимают, я взаимодействую с маленькой публикой, но мне нравится замечать и улыбки взрослых, которые как-то по-другому понимают все. И мне интересно взаимодействовать и с ними, спрашивать их во время спектакля вопросы, и у взрослых тоже приходят интересные ответы.
1: Ну, будем надеяться, что у Якотеатра будет успех, и вы сыграете еще много где, и будете востребованы.
0: Да, да, у нас есть план сделать этот спектакль, взять этот спектакль с нами по всей Молдове.
1: Угу.
0: Может быть, это произойдет вот в конце июля.
1: Угу.
0: В августе точно этот спектакль можно будет увидеть и в селах.
1: То есть мы можем ждать, что по всей Молдове люди смогут посмотреть на что-то вот такое необычное,
0: да,
1: интересное.
0: Да,
1: супер.
0: Да, мы хотим взять этот спектакль и вместе с ним построить такую маленькую аудиотеку для взрослых. Это была моя идея, когда мы обсуждали Якотеатру, потому что спектакль, ясно, он ориентирован для детей, но хочется принести что-то и для взрослых. Так что я подумал использовать мою собственную коллекцию винила, взять как много больше интересной аутохтонной музыки и взять и... сделать такие показы, когда после спектакля детского хочется еще остаться, послушать музыки.
1: Как интересно звучит, Ром. В следующий раз Петру придет сюда без тебя.
2: А мне кажется, в следующий раз он будет у тебя в студии играть этот спектакль.
0: Почему бы нет? Сделать какой-то радиоспектакль.
1: У нас есть проект, называется «Театр Улы микрофон», и я вполне могу предложить коллегам эту идею. Ром, даем тебе слово.
2: Нет, все.
1: Мы заканчиваем. У нас заканчивается время, к сожалению, поэтому мы даем тебе слово быстренько. Что ты собираешься делать вот этим летом? Расскажи нам, пожалуйста, и я отпущу тебя и Петру, и мы все пойдем домой.
2: Это прям интересно, да?
1: Ну да, ты же едешь куда-то. Летишь?
2: Такая у нас гастроли очень экзотические в Португалию с театром «Сатирикус». С последней нашей премьерой «Примадон». Мы летим буквально 17 июля летим, 27-го возвращаемся. То есть у нас там два спектакля мы играем. В Порту, еще в каком-то городке.
1: Как «Примадонна», кстати?
2: Обалденно зашли. Это очень попсовый спектакль, но сделан качественно. Актеры его делают, давай скажем.
1: Появились ли в твоем гардеробе туфли на каблуке?
2: В гардеробе театра, да.
1: В твоем.
2: В моем личном нет.
1: Пока еще нет. Вот на этой ноте мы и закончим. Надеемся, у Ромы Малая появятся туфли на каблуке. У Петру получится все из Турандоты с Якотеатру. И я жду вас здесь всегда и по отдельности, и вместе. Приходите с удовольствием, поговорим еще. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Give me wisdom.

0: продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня немного окунемся в историю и расскажем о том, как охота в Румынии была не только способом добыть себе еду, но и дипломатическим приемом, развлечением и королевской такой забавой.
1: Интеррадио Румыния.
2: Наряду с рыболовством и сбором даров природы, охота была одним из основных занятий человека, направленных на добычу пропитания для себя и других. Однако охота была не просто способом добычи мяса, шкур и мехов. Она была и магически-религиозным ритуалом, и знаком социальной принадлежности к элите, и проявлением власти, которую олицетворял дворянин или монарх. Четыре румынских короля – Карл I, Фердинанд I, Карл II и Михай I – также были охотниками. Они организовывали охоту как институт власти, принимали законы и собирали вокруг себя свиту. Охота стала поводом для дипломатических встреч, продвижения социальных инициатив и лоббирования. Кроме того, она была способом спонсирования и развития науки и со временем стала частью спорта и досуга. Благодаря охоте румынские монархи поставили свою страну в один ряд с другими европейскими странами в части модных развлечений своего времени. История румынской монархии династии Гогенцоллерн-Сигмаринген, позднее Румынии, начинается в 1866 году с прибытием принца Карла в Бухарест. Он был основателем почти всего, что существует в Румынии сегодня, в том числе и охоты. Историк Нарчис Дориньон изучает историю румынской монархии уже более двух десятилетий и показал, что личность первого румынского короля отличалась от личностей его преемников с точки зрения отношения к охоте.
3: Тот среди Румынии ау фост ванатор. Начепен ку приму реджи, ку Карл I.
4: Все румынские короли были охотниками, начиная с первого короля, Карла I, который сразу же в первый год своего правления был зарегистрирован в первом охотничьем обществе Бухареста. Принц быстро оказался в числе бояр, аристократов и бизнесменов, которые уже в 1866 году основали это общество. Они даже записывали результаты, которые Карл I показывал на охоте. Он не был великим охотником, и это хобби, этот спорт не вызывали у него особого увлечения. Но из соображений дипломатии, жизни при королевском дворе, визитов европейских коронованных особ, ему пришлось подчиниться и этому ритуалу.
2: При следующих монархах охота в Румынии систематически развивалась. Нарчис Дориньон.
3: La Ferdinand I, la Carol al II și la Mihai I putem spune.
4: О Фердинанде I, Карле II и Михае I можно однозначно сказать, как следует из всех документов, что они были великими охотниками, увлеченными этим делом и развивали охотничье дело в Румынии. Однако эта страсть предполагала и определенную организацию, а не просто поход на охоту без предварительной подготовки. Появились охотничьи ассоциации, появилось законодательство, которое берет свое начало от Фердинанда I, проходит через период правления Карла II и вдохновлено французским опытом. Это законодательство сохранилось в период коммунизма, и мы унаследовали его в наши дни.
2: Как и любая человеческая деятельность, охота нуждается в инфраструктуре. Нарчис Дориньон.
3: A apărut din această necesitate organizarea unor mari domenii regale de vânătoare.
4: Именно из этой необходимости возникла организация обширных королевских охотничьих угодий. И они находились в Банате, Касаверде и поместье Шарлотта в Тимишоаре. Также в Муриши существовало большое поместье Гургио-Муриш и резиденция в Лепушна. Некоторые охотничьи угодья были переняты у венгерской аристократии, другие были заново созданы, как, например, в Гергице, Переши, Драгонешт и Скровиште, которая также относилась к Перешу, и все это в окрестностях Бухареста. Они были организованы по научным принципам, ежегодно получали бюджетные средства, там ставилась цель развития популяции дичи. Из 12 угодий 6-7 имели обильную дичь и были организованы соответствующим образом.
2: Вопреки распространенному мнению, охота не была и не является простой стрельбой по животным. Нарчис Доринион.
3: Această stare a vânatului este prezentată lunar.
4: Состояние охотничьих угодий предоставлялось ежемесячно. Было точно известно, какая популяция животных существовала, от орлов до барсуков и так далее. Кроме того, было известно, сколько семейств волков, медведей, кабанов насчитывалось, какие хищники появлялись, какие случаи браконьерства регистрировались. Обо всем этом систематически докладывали в Королевскую охотничью администрацию.
2: Документы имеют решающее значение для историков понимания прошлого, а воссоздание всей сложности организации королевских охот в Румынии основано на изучении источников. Нарчис Доринион.
3: Din documentele de arhivă vedem ce puști foloseau regii.
4: В архивных документах мы видим, какими ружьями пользовались короли на охоте, каких марок, откуда они импортировались, сколько патронов было израсходовано, что делали с добычей, как она использовалась. Надо сказать, что часть добычи продавалась, а часть отдавали на различные благотворительные, социальные и другие цели. В архивных документах есть даже меню. Эти охоты, естественно, заканчивались охотничьими пирами, и, учитывая статус приглашенных, там не ели, что попало. У нас есть печатные меню для этих обедов, у нас есть списки напитков, которые употреблялись, у нас есть списки того, что ели или что предлагали в пищу тем, кто помогал на охоте. Существовала целая свита помощников.
2: Королевские охоты имели огромное значение для Румынии, но они прекратились в 1947 году, когда монархия была свергнута коммунистическим режимом. Новая рабочая элита продолжала практиковать охоту в полной мере, но уже без тех социальных преимуществ.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Гробаровская, режиссер программы Анжела Тетевой-Драган.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Правительство Молдовы призвало жителей экономно расходовать воду на фоне снижения уровня Днестра. Власти рекомендуют сократить время принятия душа, закрывать кран во время чистки зубов и мытья посуды, запускать стиральную машину только при полной загрузке, поливать растения утром или вечером, а также по возможности использовать воду повторно. В правительстве подчеркнули, что бережное отношение к воде поможет сохранить один из важнейших природных ресурсов. Призыв прозвучал на фоне обмеления Днестра после сокращения сбросов воды с